0: не скучаю.
1: Не скучаю. Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

0: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
1: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
10: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: До начала нового учебного года остается совсем немного. И август для родителей – это уже время школьных покупок. Тетради, форма, канцелярия и, конечно, рюкзак. И вот здесь стоит смотреть не только на цвет и любимого персонажа на переднем кармане. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по производству школьных рюкзаков о том, как его выбрать так, чтобы ежедневная дорога в школу не превращалась в лишнюю нагрузку для ребенка. И прежде всего, не стоит покупать рюкзак на вырост. Он должен подходить ребенку по росту уже сейчас. Не быть шире плеч и не спускаться значительно ниже поясницы. Также важно обратить внимание на собственный вес рюкзака. Чем тяжелее он сам по себе, тем меньше остается запаса на учебники и другие необходимые вещи. Спинка должна хорошо держать форму, а лямки быть мягкими и регулируемыми. Рюкзак должен плотно прилегать к спине и не болтаться при ходьбе. Обязательно примерьте его вместе с ребенком, причем лучше не пустой. Положите внутрь несколько книг и посмотрите, удобно ли двигаться. Тяжелые учебники и тетради размещайте ближе к спине, а более легкие вещи в наружных отделениях. Так нагрузка распределяется разумнее. И еще одна важная деталь – светоотражатели. Осенью темнеет рано, поэтому они особенно важны по дороге в школу и домой. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть новый учебный год начнется с хорошего настроения.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 22 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет пасмурной, на протяжении всего дня будет идти сильный дождь с грозой. Ветер сильный, преимущественно юго-восточный, его порывы достигнут 18 метров в секунду.

0: До температура воздуха максимально прогреется до плюс 21 градуса. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
2: Алиса Плюс.

Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Программа «Диалог с городом», где мы будем говорить с представителями даугавпилсских структур самоуправления. Лига Рудзита Бесакирска, руководитель отдела туризма, департамента коммуникации, туризма и административной поддержки даугавпилсского самоуправления. У нас в студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Должность у вас такая длинная и красивая. Астрида Лещинска также в нашей студии, руководитель Дворца культуры Даугавпилса. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Я приглашаю наших радиослушателей присоединяться, если у вас будут вопросы касательно деятельности одной или второй гости. Ну, мы начнем, наверное, Лига, с вас. Давайте блоками разделим нашу программу на блоки, поговорим о той работе, которую вы проводите, и то, что вы делаете. И уже на следующей неделе в Даугавпилсе состоится фестиваль «Оттенки вкуса». Что нас ждет в этом году и будут ли какие-то новинки?
1: В принципе, можно сказать, что с таким большим объемным мероприятием уличной еды мы заканчиваем, но такой более активный сезон, когда мы делаем действительно, ну, такое яркое, сочное, вкусное мероприятие у нас в Центральном парке, которое, ну, уже пятый год подряд мы организуем в Даугавпилсе. Можно уже действительно сказать, что это мероприятие настолько объемное, что, ну, все-таки это будет гастрономический фестиваль всего Латгальского региона. Центральный парк мы действительно очень полюбили, и данное мероприятие 29 августа будет длиться целых 12 часов, начиная с 3 часов дня, заканчивая 3 часа ночи. Можно будет не только вкусно покушать, но тоже насладиться действительно хорошей культурной программой.
0: То есть на 12 часов?
1: На целых 12 часов.
0: Сколько рестораторов примет участие?
1: Участников, желающих участвовать в данном фестивале, было очень много, почти под 80, которые объявили свое участие. Долго достаточно изучали их предложения, и будет 50 предпринимателей, которые будут представлены не только на скамее аллеи скамеи, где у нас традиционно уже размещается общепит, но у нас еще дополнительно будет пивной сад, где будет 17 пивоварен со всей Латвии. Можно говорить честно всем, что этот фестиваль международный, потому что участвует тоже из Литвы две предприниматели, которые уже будут тоже предоставлять и угощать разными вкусностями, которые более национальны литовцам. Прошлый год уже один из ресторанов из Литвы участвовал, в этом году еще присоединился из Вильнюса.
0: Ну, а какая культурная программа ждет посетителей?
1: Посетителей ждет, может быть, днем еще, ну, очень надеемся на хорошую погоду, но если будет плохая погода, я не думаю, что это кого-то остановит. Но культурная программа будет размещена на двух сценах. Уже как прошлый год мы попробовали в пивном саду разместить одну более небольшую сцену. Там у нас, начиная с 15:30, будет выступать группа «Эхно», которая будут озвучивать не только мелодии Раймонда Палса, но уже в народе полюбившиеся международные хиты. И тогда уже в 8 часов вечера на сцене там будет выступать диджей Гатес и предоставить такую, ну, уже вечернюю атмосферу до 2 часов ночи. Но на большой сцене, которая размещается ближе к Ледовому дворцу, там открытие начнется 3 часа дня. У нас ведущий дня будет Оскар Берзинч, который уже мы знаем с мероприятий, когда Латгалиеч собрался в Даугавпилсе, да, который у нас ведет обычно со своей группой эти мероприятия. И он будет открывать фестиваль до 4 часов вместе с танцевальным общественной организацией Zumba Queens. Так что наши девочки и дети будут выступать, и можно будет тоже участвовать с ними и потанцовывать. Так что в течение часа мы уже так подготовимся к вечерней программе. Но уже 5 часов вечера нас ожидает группа «Лайка Упе», которые будут петь и как свои песни, которые даже можно за них было голосовать, когда проводился конкурс «Музыкальный банк». И дополнительно

0: исполняются нам мировые хиты. Но уже полвосьмого вечера у нас выступает, ну, можно сказать, вкусная группа The Coassants. Все-таки мы про еду, И их солистка, у которой, ну, настолько необычный голос, Диана Пашка, нас порадует со своим выступлением. Но с 4 до 5 часов вечера у нас будут проводиться конкурсы, которые связаны не только с вызовами что-то быстрее скушать, но тоже принять участие, как что-то приготовить, подготовить для готовки. Поэтому конкурсы будут не только для детей, но и отдельно для взрослых. Поэтому приглашаем всех участвовать. Нам тоже поддержку обеспечивает призовую. Поэтому, да, всех приглашаем. Так что надо быть смелыми, не только стоять в очереди, чтобы купить что-то вкусненькое. Но учитывая то, что у нас был большой объем заявлений от участников, которые хотели участвовать и предоставлять свои продукцию, мы организовали такое небольшое место, где можно будет приобрести что-то с собой и даже ознакомиться с методами копчения. Поэтому, да, у нас первый год будет участвовать одна фирма, которая у нас в Аугсдоговском краю работает и предоставляет свои услуги, так что можно будет домой купить вкусненькую перепелку.
1: Астрида, вы планируете посетить мероприятие?
2: У меня уже слюней полный рот, если честно. Я уже, да, в прошлом году была в восторге, позапрошлом тоже была. И мне кажется, это мероприятие, этот праздник еды становится все круче, круче и круче. В прошлом году меня удивило, правда, что людей было и около большой сцены очень много, и там, где как дискотека вторая, да, сцена тоже. Было очень много людей, все на позитиве, и я в том числе. Поэтому я обязательно буду приходить.
0: И в том числе на большой сцене до 3 часов ночи у нас будет тоже дискотека с 9 вечера до 3 часов ночи. И диджеем будет Эдгар Сторм, которого имя уже известно всей Балтике.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Мы продолжаем, и если у вас, уважаемые радиослушатели, по теме программы появятся вопросы по ходу программы, то, милости прошу, звоните. Фестиваль «Гарш и Тони» 29 августа в Даугавпилсе пройдет. За эти годы фестиваль стал, ну, крупнейшим мероприятием такого рода для Латгалии и безусловно смог обрести какую-то свою уже визитную карточку. Да? Какая она, по вашему мнению, вот эта визитная карточка фестиваля?
0: Визитная карточка этого фестиваля – это Центральный парк. Потому что изначально в Центральном парке у нас организовывались разные более такие спортивные мероприятия, которые, ну, День защиты детей, еще что-то такое. Но стритфуд так объемно зашел в эту территорию парка. Там действительно есть что делать. Там игровые площадки, чтобы дети тоже куда-то там сбегали, отдохнули. И да, для этого фестиваля это уже стало визитной карточкой. И, ну, на самом деле, это настолько превосходная локация, которая удобна как для тех, которые приезжают на трамвае, на автобусах и, кстати, на поезде. Прошлый год у нас было очень много гостей, которые приехали на поезде и ночью, когда идет первый поезд обратно в Ригу, отправлялись обратно домой. Поэтому, да, локация – это та визитная карточка, с которой мы гордимся, что у нас есть такой превосходный парк.
1: Фестиваль носит международный характер. В нем участвуют также и литовские предприниматели, которые занимаются пищевой промышленностью. Да. Мы также понимаем, что это связано и с проектом, да, в котором город Шауляй в Литве выступает в качестве партнера. Что именно он делает как партнер?
0: Да, у нас сейчас проводится, мы работаем уже, ну, второй год над проектом Интеррег, в рамках которого мы организуем не только фестивали, которые звучат очень вкусно, и там можно разное что-то попробовать, но дополнительно мы работаем над тем, чтобы восстановить и сделать более современные рецепты, которые у нас исторически ассоциируются с нашим регионом, потому что с Литвой у нас очень много общей истории, и даже когда мы работали над тем, чтобы создать, восстановить эти рецепты, мы поняли, что как-то да, настолько очень похожа кухня, ну, есть свои нюансы. Кстати, в этой же дате, 29 августа, наши партнеры сотрудничества Шауляй организует фестиваль кваса. Поэтому мы остались на теме пива, но наши коллеги организуют тоже фестиваль кваса, потому что у них проводятся ночи Шауляй. Это очень похожее мероприятие, как у нас в мае месяце проводятся ночи музеев. Так же самое они организуют у себя, и в рамках этого мероприятия они тоже организуют, ну, вот такой фестиваль, который тоже связан с национальной едой и национальным напитком квасом.
1: Лига Рудзита Бесакирска рассказала нам о фестивале Гаршу Тони. Спасибо. Что касается пива, я хочу напомнить радиослушателям, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена. Теперь давайте переместимся в Дом культуры, в Дворец культуры. Астрида Лещинска уже достаточно давно в нашей студии и тоже хотела бы что-нибудь рассказать. Чем сейчас Дворец культуры встречает своих посетителей?
2: Вся команда отдохнула, в отпусках была.
1: Загорели
2: все. Да. Ну, еще кто-то две недельки еще у нас догуливает свой прекрасный отпуск. И начиная уже с 30 августа у нас будет большой концерт «Энигма». Там еще есть билеты, если кто-то интересуется. Это уже такой побольше. Да, у нас еще были поменьше сейчас. И спектакль детский нашей аматер коллектива «Аура». Но вот с «Энигмой» начнется наш сезон. А сезон, значит, это до следующего года июля. И я всегда горжусь своей командой, которая выдерживает это все. И когда бывает спрашивают: «О, вам так повезло, вы работаете, вы, наверное, смотрите эти концерты». Команда устает от этого все, потому что подготовка к этим, также к стритфуду, это огромная работа, чтобы все организовать, продумать, и чтобы все остались довольны.
1: Ну, какие-то про крупные мероприятия расскажете?
2: Конечно, да. Всегда говорю, что для каждого посетителя есть свой любимый, значит, русло, да, это или спектакль, концерт. У нас есть страничка dkp.lv, да, где можно зайти, и там есть весь календарь уже мероприятий, как детские, так и для взрослых, любого вкуса, как я говорю. Но что касается сентября, 4-го у нас будет в ДКХ на втором этаже международный фестиваль белорусской песни. Тоже жителям нравится, приходите на концерт. Общество «Уздым» его организует. 5 сентября у нас будет праздник урожая на Гривском культурном пространстве. Но об этом я тоже поподробнее расскажу. Что у нас с Нового года изменения какие? Если раньше Дворец культуры это был только Смилшу 92, то с этого года у нас есть еще структура Центра национальных культур. Что подразумевает, что у нас Гривская школа, где была ранее центр, сейчас это Гривас Культуртелпа. Также Русский дом, сейчас у нас Ямбовис Культуртелпа. Форштадт, это у нас Форштадтис Культуртелпа. Еще у нас есть украинская община и польская, тоже польский дом, польская община. И поэтому у нас сейчас мероприятия касаются не только Смилшу 92, а, в принципе, по всему городу почти.
1: В каждом районе.
2: И это очень хорошо, потому что человек может, не выезжая со своей микрорайона, посетить разные мероприятия. Мероприятия — это не только концерты. Это также мастер-классы, это встречи, это песни бардов, творческие вечера. И такие у нас, конечно, будут целый год, круглый год. В этом году мы тоже, нам понравилось, что мы выходили из помещения. У нас был праздник весны, когда на площади Венебас можно было, дети катались с горки снега, пекли блины, песни, на повозке коня можно было кататься. Также у нас было крещение, праздник в стропах. Мы пытаемся что объединить, да, вот современные уже мероприятия, концерты в ДКХ или на Форштадте, смотря сколько места. И также Венебас Нама тоже пользуемся их площадкой, и там организуем мероприятия.
1: Что сейчас предлагает посетителям кинозал Дворца культуры?
2: Я думаю, вчера была такая шумиха, что открылся новый кинозал, да, и мне всегда спрашивали: Астрида, ну а как вы тогда сразу закроетесь? Я говорю, нет. Да, конкуренция, это не всегда, это неплохо, да, потому что тогда все бодрячком сразу. Когда ты один, монополия, это ты один. У нас есть не только простые киносеансы, у нас есть еще «Школа Сома» программа государственная, когда к нам приходят классы, у нас приходят также лагеря детские, заодно еще экскурсии проводим ДКХ. Что у нас? У нас 5 продюсеров. Мы можем показывать мировые фильмы и наши латышские. Вот. И еще, что очень интересно, 21 сентября сейчас у нас идут «Миньоны», «Человек-паук», «Щенячий патруль», детские мультики. Но 21 сентября у нас 6:30 будет такой интересный сеанс. К нам приедет команда, фильм «Уля». Я думаю, вы тоже уже понаслышаны о этом фильме. Как мы знаем, Ульяна Семенова, баскетболистка, известная Латвии, она же родилась в Аугсбургском крае. И это биографическая история о ней. И приедет после 6, наверное, да, мы встретим команду съемочную. Они готовы. Визитор Скайриш, да, будет со своей командой рассказывать, как с идеи до продукта, до кино они дошли. И сейчас, по-моему, там осталось очень мало билетов. Но не волнуйтесь, мы встречу организуем на втором этаже около кинозала, где будет возможность прийти каждому послушать, задать какой вопрос. И мы уже организовали 23-го второй показ этого фильма, чтобы не было так, что кто-то видел, да, и не успел купить билеты.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться, если будут вопросы к руководителю отдела туризма и также к руководителю Дворца культуры Даугавпилса. Они смогут ответить в прямом эфире и на ваш вопрос. Про выставки давайте поговорим, про ближайшие. Что ждет?
2: Выставок много. Как я уже говорила, что у нас сейчас много помещений, поэтому я начну, наверное, рассказывать о Дворце культуры. 1 сентября, День знаний. Это просто символически. У меня была идея, что мы должны пригласить студентов. Студентов университета Даугавпилского, потому что у нас есть кафедра искусства. И мы договорились и придумали организовать выставку «Учиться видеть». Значит, это возможность познакомиться с работами и творческим взглядом именно молодых художников, которые в пути к своему имени, да. Мы привыкли, что выставка — это уже, ну да, известные художники. В прошлом году у нас тоже было Садарбиба Аркутурас Академия, Максас Академия, второй курс студентами тоже, они с Риги привезли свои курсовые работы. Это очень интересно, у них разный взгляд. У кого-то есть классический почерк, у кого-то Like Matrix, современный уже, да. Поэтому, я думаю, очень интересно. Открытие в 5 вечера, 1 сентября. После линеек школьных обязательно можно прийти и посмотреть. И студенты тоже, которые участвуют, будут играть на музыкальных инструментах. Так что творческие люди, они все-таки творческие. Также 3 сентября у нас на втором этаже откроется персональная выставка пейзажной, да, акриловой живописи Ольги Шмагры «Чувствуй себя как дома». Очень красивые тоже картины. Мы их выставим на втором этаже на мольбертах. Тоже в 5 вечера откроем выставку. Поэтому на двух площадках у нас будет выставки. Ну и, конечно, в разных остальных культурных пространствах наших тоже. На новостройке в Русском доме 28 августа у нас будет Катарина Свейнвейтс. Картина, выставка «Условия», название. 4 сентября на Гривском культурном пространстве тоже будет, можно будет увидеть репродукции картин Чурлёниса. 10 сентября в Польском доме. Польский дом вообще очень активный. Каждый месяц они открывают выставки, поэтому следите за информацией. В этот раз у них будут... Выставка будет текстильных объектов Дарьи Смирновой. «Интуиция, знание, надежда». А 11 сентября в Форштадтском культурном пространстве будет выставка художника Фелициана Лукашевича «Краски Латгалии». Поэтому наслаждаться не только мероприятиями, концертами, но и выставками. Тем более они бесплатные. Надо просто найти время, приехать и посмотреть эти художественные работы.
1: Астрида, в свое время было очень много претензий, когда говорили о организации всевозможных мероприятий культурного досуга в Даугавпилсе, что мероприятия пересекаются. Вот сейчас у вас очень много помещений в вашем ведении, да? Как этот процесс организован? Вам удалось организовать, чтобы в одно время в разных местах не начинались какие-то мероприятия?
2: Да, конечно. У нас даже есть у руководителей в Google диске календарь год. Целый год, и мы уже в январе должны заполнить. Это у нас уже оговорено, самые большие мероприятия мы уже видим по инстанциям, да, нашим культурным заведениям. Но также у меня на работе есть бухгалтерский тоже календарь Дворца культуры и Центра национальных культур. И мы видим, открывая, у нас есть доступ к этим файлам, мы видим, кто что планирует. У меня, например, во Дворце культуры есть уже на 27-й год тоже календарь. Мы у нас вот 26-й, 27-й, мы работаем уже наперед. Также я могу в любое время открыть городской запланированный и национальных культур. Но если эти мероприятия, аудитория не совпадает, да, детское мероприятие для взрослых или выставка, концерт, мы уже смотрим, это друг другу не мешает. Но бывает тоже в городе, что пересекается, когда частники, да, например, они не знают, что у нас будет мероприятие, мы как самоуправление это планируем. Тогда бывает, да, что пересекаемся.
1: Давайте про Национальный центр культуры поговорим. Что он привносит в культурную жизнь Даугавпилса, по вашему мнению?
2: Ну, то, что я уже и рассказывала, это столько площадок. И это только не для мероприятий. Эти культуртелпас – место, куда прийти местному жителю со своего, свой микрорайон. Например, Грива. Где еще, да, придешь? Там есть кружок вязания. Там очень много кто снимает помещения. Разные общества. Творческие, также ИЛГАС, общество инвалидов. Они очень активны. У нас в этом году была большая толока. Также Лига участвовала, все садрби без партнеры. Также ранние центры с Бригитой Маделаной сейчас организуют очень интересные вечера, приглашая разных творческих людей. Такие посиделовки, да, сейчас недавно тоже у них было. Выставки на первом этаже, на втором, на третьем тоже бесплатно можно приходить смотреть. Это уже не выходя из района. Также на новостройке, да, Кревуном с Ялнбувес культуртелпа тоже можно так же, как на экскурсию прийти. Во дворе у них есть эта небольшая сцена, был Яблочный спас. Польский дом, там все время много активностей. И украинская копия на Налая СМ. А, тоже. Разные были творческие мастерские для деток. Кого я еще забыла? Белорусы у нас на Форштадте. Там тоже постоянно очень много разных, может, небольшого масштаба, ну,
1: форштадтские могут...
2: Да, да, да, да. А Форштадт вообще очень интересно сейчас получается место, где мы пытаемся... экспериментировать. У нас даже детский лагерь уже проходил, чтобы он не ассоциировался только вечерами при свечах.
1: С корзинками.
2: Да, потому что какая трагедия была, когда его закрыли на реставрацию, да? Теперь, конечно, у нас они есть и будут, но мы пытаемся внедрить туда и что-то новенькое.
1: Если не сложно, давайте на гриву сейчас переместимся. Там праздник урожая планируется. Что это, когда, как пройдет?
2: 5 сентября. Конечно, мы не можем конкурировать со стритфудом. Но это будет такой мини-стритфуд местного урожая. Это праздник урожая 5 сентября. Это суббота с 12 часов во дворе бывшей школы, где ранее центр, тоже будет сцена, на которой будет выступать Юрий Состровский, ансамбль Stage On и, конечно, наши коллективы Национального центра культуры. Там, где площадка спортивная, там будут спорта парвалды, разные командные эстафеты, кто быстрее картошку почистить, морковку. Специальное вот мероприятие для всей семьи. Кто-то может смотреть концерт, кто-то будет играть в этих эстафетах. Также у нас будет на костре огромный суп бесплатный из того, что выросло.
1: Суп урожай. Мы сможем участвовать? То есть, если у меня большой помидор вырастет, я должен прийти туда его показать или как-то зарегистрироваться
2: можно
1: заранее?
2: Можно принести, да. До 4 сентября мы будем очень рады. На коммунала Ела 2, на гриву, в школу можно принести свой красивый цветочек, который вырос, или букетик сделать. У нас будет выставка. Выставка цветов, овощей. Поэтому, если у вас есть что-то экзотическое или интересные формы, мы тоже сейчас приглашали садики участвовать, делать какие-то композиции. Это же, мне кажется, каждый родитель прошел эту тему, что, пожалуйста, на завтра принесите что-то из огорода, да? И я думаю, что, скорее всего, родители скоро тоже услышат, что им надо что-то принести в садик. Правда, будет интересно. Еще наши коллективы, как белорусские, украинские, они будут делать мастер-классы и делиться рецептами. Поэтому приходите обязательно, посмотрим что-нибудь вкусненькое, попробуем и еще возьмем с собой рецепты. Праздник с 12 до 4. Будут конкурсы разные. Будем еще наслаждаться. Если погода будет плохая, это нас не пугает, мы перейдем в помещение, да, перепланируем. Но, как я всегда говорю, плохой погоды нету, есть или зонтик, или да, сейчас эти
0: дождевики.
2: Да? Так же и на стритфуд. Разве нас пугал когда-то дождь?
1: Нет, это точно нет. Лига, ну а вы планируете посетить это мероприятие?
0: Обязательно, потому что на самом деле, когда вот создавалось это пространство, мы каждый какую-то идею туда вкладывали, и мы всегда вместе, мне кажется, со Стридой мы вообще познакомились, когда в 23-м году мы организовывали стрит-фуд. Поэтому, в принципе, вот эти все мероприятия, они настолько объединяют людей, объединяют тоже наши разные структуры самоуправления. И таким образом, мы уже знаем, что можно положиться на данного коллегу, когда нам необходима какая-то помощь дополнительная. И таким образом, ну, в принципе, нам же самое важное, чтобы посетители, чтобы зрители каждого мероприятия, спектакля, неважно, что это будет, чтобы они получили максимальное наслаждение. Поэтому все руки в помощь. И главное, что в данном мероприятии могут участвовать тоже жители нашего города и приносить, и участвовать в выставке, и цветы, и овощи. Это настолько интересно. И вспомнить, да, у кого там что-то росло. Так, надо сходить в огород посмотреть. Либо на подоконнике у кого-то, может быть, что-то выросло. Поэтому с удовольствием мы сами будем участвовать.
2: Я еще надеюсь, да, что будет возможность приобрести стадус.
0: Да, рассаду.
2: Рассаду, да, осеннюю. Поэтому да, такая задумка есть. Я надеюсь, что все там девочки уже мои организовали.
1: Форштадтский, вернемся. Культурное пространство. Такое интересное название у него теперь. Вечера при свечах. Очень популярные мероприятия в нашем городе. Что-то планируют в новом сезоне? Какие-то новшества? Или все по-старому?
2: Они даже не заканчивались. Для меня они даже не заканчивались. Сегодня даже. Но уже билетов нету. Правда, мы уже и столы дополнительно организовали, место, все. Сегодня у нас вечер французской музыки. Лидия Бреско. Все в стиле Франции. еда, вино, все будет очень-очень круто. Правда, команда постаралась. Это была первая идея организовать тематические вечера при свечах. Чтобы это не было, что просто люди приходят и там какие-то зарубежные. Мы хотим тематику. И мы уже придумали, что 23 октября у нас будет испанский вечер. Там будет фламенко и гитара. Тоже все в стиле Испании, так что готовьтесь. 9 октября у нас будет залюмбалы, группа Вругис. Мы уже пробовали перед Лига с Галактикой. Внедрите уже латвейши, такой балеты. Тоже было очень круто, особенно там же есть дворик, куда можно выйти, лампочки там повешены, там очень-очень красиво. Я надеюсь, что сегодня погода не испугает, дождя не будет, и вечер пройдет не в помещениях, а внутри дворика. Поэтому мы экспериментируем. Но вечера при свечах, да, 18 сентября уже будет Инна Кралика с Вадимом, с мужем будут выступать. Тоже, как всегда, конкурсы, какие-то подарочки пригласительные на какое-то мероприятие. Вечера при свечах точно будут раз или два раза в месяц, это точно. Еще кто-то спрашивает, будут ли во Дворце культуры дискобалы, потому что мы переняли этот формат, когда была реконструкция, реновация Форштадта. 23 октября тоже у нас будет дискобал. Но видите, мы не перекрываемся. 18 сентября тут, или, например, 23 будет испанский вечер, у нас 23 просто дискобал. Так мы будем чередовать. Но секрет я раскрою про Новый год.
1: Давайте. Эксклюзив.
2: Да, на следующей неделе мы начнем уже продажу Нового года. Два года во Дворце культуры. Столько людей с семьей, с детьми встречали Новый год, и поэтому я хочу, чтобы эта традиция продолжалась. Но с исключением, что очень мало места у нас на КХ было, все просились. Я решила, что на Форштадте тоже мы сделаем Новый год. Поэтому следите за информацией. Мы уже готовимся к Новому году, уже договорились с музыкантами, кто будет выступать, конкурсы. Ну все, как всегда.
1: Ну, давайте в завершении какие-то пожелания. Я вообще удивляюсь, как у вас хватает времени придумать это, реализовать и, собственно, и еще сходить на соседнее мероприятие. Может, что-то скажете для жителей?
0: Мы можем только пожелать успевать следить за новостями, тоже посетить домашнюю страницу самоуправления, потому что там море, отделе афиш, просто море мероприятий, и выбрать самые-самые интересные, самые-самые подходящие для каждого жителя нашего города, и, естественно, тоже для гостей города. Так что встречаемся на мероприятиях.
2: Я скажу спасибо руководителю по туризму Лиги за то, что, правда, мы команда, и самоуправление вообще очень дружное. Мы можем в любой момент подключиться, или я с командой, да, сказать, мы договариваемся, у тебя это есть, у меня есть, ты, может, контакты знаешь. Мы все время общаемся, нет такого, что каждое учреждение сидит в своем домике. И это круто. И мы начинали вот с 23-го года Лига в туризме работать, я в доме, во дворце. И это тоже так же еще и музей Ротко, мы все дружим. И если у нас что-то не хватает или по технике, или чего, мы сразу хоп, нашли, хоп, сделали. Спрашиваю, Лига, как вот тебе что-то, чем-то помочь, что я могу тебе помочь? Она говорит, да, вот там чуть-чуть. Или я звоню, Лига, слушай, мне вот там надо, на гриве это надо. Она говорит, слушай, я знаю контакты, давай позовем это. И мы общаемся, мы дружим. Я хожу к ней на мероприятие, она ко мне, и мы так перенимаем даже опыт. Да, мы видим, где что-то, может, надо в следующий раз о чем подумать. Поэтому приходите, господи, приходите в любое пространство, в помещениях или в парках, и музыкальный август еще продолжается, поэтому наслаждаемся, пока, правда, есть такая возможность ходить на концерт, на мероприятия.
1: Ну все, теперь регалии. Лига Рудзита Бесакирска, руководитель отдела туризма Департамента коммуникации, туризма и административной поддержки Даугавпилского самоуправления была у нас в гостях. И Астрида Лещинская, руководитель Дворца культуры Даугавпилса. Спасибо. Программу провел Сергей Каратеев. Услышимся. До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
4: Длительная реклама.
5: Все мы изначально
4: Чайник

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
9: 101,6 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Искусственный интеллект уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Мы спрашиваем его о работе, учебе,

0: наоборот, не заметить важный симптом. Не стоит самостоятельно ставить себе диагноз или решать, нужна ли экстренная помощь, только на основании ответа искусственного интеллекта. При проблемах со здоровьем лучше обратитесь к семейному врачу, а если вопрос возник вне его рабочего времени, получить консультацию можно по телефону 660-16-00-1. И если медицинский специалист после консультации видит признаки серьезного состояния, он подскажет, нужна ли неотложная помощь или обращение в больницу. Искусственный интеллект может быть полезным источником общей информации, но заменить медицинского работника он не может. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и свое здоровье.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
2: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать о моей

0: Сегодня, 22 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет пасмурной, на протяжении всего дня будет идти сильный дождь с грозой. Ветер сильный, преимущественно юго-восточный, его порывы достигнут 18 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 21 градуса. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
4: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: выгодные предложения недели от Gintaro Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике «Балта». Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилсской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Сегодня, 22 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет пасмурной, на протяжении всего дня будет идти сильный дождь с грозой. Ветер сильный, преимущественно юго-восточный, его порывы достигнут 18 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 21 градуса. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Август, как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
5: Продлим лето хорошей музыкой.
6: Алиса Плюс.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordy. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882.

0: гулять.
1: Крутит суставы. Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Пожалуй, эта ситуация знакома многим. Вы в дороге, до места назначения еще далеко, а заряд телефона уже показывает тревожные 10-15%. И кажется, самое простое – отключить мобильный интернет в целях экономии заряда. Но есть способ сохранить его эффективнее. У микрофона Юлии Сергачева сегодня полезные советы будут от специалистов по ремонту телефонов о том, чем отличается отключение мобильного интернета от авиарежима и когда какой вариант лучше использовать. Если просто выключить мобильные данные, телефон перестанет использовать 4 или 5G для приложений и фоновых обновлений, при этом связь с мобильной сетью сохранится и смартфон сможет принимать звонки и СМС. А вот авиарежим отключает сотовую связь полностью, отчего и заряд расходуется медленнее. Поэтому важно учитывать. Если вам нужно оставаться на связи и принимать звонки, достаточно отключить мобильный интернет. Если главная задача максимально сохранить заряд, лучше включить авиарежим, но только звонки и СМС не будут поступать. При необходимости после включения авиарежима можно отдельно включить Wi-Fi. И еще один совет. Перед поездкой заранее скачайте нужную музыку или сохраните маршрут поездки. Тогда смартфону не придется постоянно искать интернет и тратить заряд. Это

0: выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята, жизнь продолжается.
3: Алиса Плюс.

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Tic, veiksmei, veiksmei, veiksmei.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita. 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
5: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordy. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
9: Vai izmēram ir nozīme?
10: Atkarīgs kam?
9: Protams, ka maizei.
10: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
9: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
12: Алиса Плюс.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

снег, за стеной смех, сигаретный дым, надоело дышать им 7 лет. Покупаю билет на автобус, трамвай, его просто теряю, куда ехать не знаю.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Tell us out, then us think sky.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
3: Алиса Плюс.

Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63. Tell us out, then I'll stick skies.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Август – тот самый месяц, когда кухня постепенно превращается в цех по переработке урожая. А заготовить сезонные продукты можно быстрее, ведь главное понимать, что именно отправляется в холодильник, морозилку или кладовку. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня практичные советы будут от опытных хозяек, и начнем с главного. Быстрая заготовка не всегда предполагает долгий процесс консервации со стерилизацией банок. К примеру, огурцы можно быстро замариновать с уксусом, солью, сахаром, чесноком и укропом. Но после остывания такую банку обязательно нужно отправить в холодильник, а через несколько дней закуска уже будет готова. По такому же принципу можно заготовить кабачки. Молодые плоды нарезать кружочками или полосками, залить горячим маринадом и убрать в холодильник. Через 2-3 дня можно пробовать. Ягоды можно заморозить и без сахара. Перебрать, промыть, хорошо обсушить и сначала заморозить одним слоем. После этого пересыпать в пакет или контейнер, тогда зимой не придется откалывать ягоды от одного большого ледяного комка. Еще один вариант – ягодная заготовка с сахаром и пектином. Но хранить ее нужно в холодильнике или морозильной камере. Оставлять такое варенье в кладовке нельзя. А что касается банок, если у вас есть посудомоечная машина, она также хорошо справляется с процессом стерилизации. Так что не обязательно проводить август у кастрюли с кипящей водой. Часть урожая можно быстро замариновать, а часть заморозить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть весь урожай сохранится впрок.
1: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelas.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Август, как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
4: Продлим лето хорошей музыкой.
5: Алиса Плюс.

оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-2-80.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В рамках цикла программ «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» продолжаем рассказывать о практических возможностях, которые помогают жителям внедрить экологичные решения в свою повседневную жизнь. Гостем нового выпуска программы стал житель Латгалии Янис Зирнейтис, который приобрел электромобиль при поддержке программы ЭКИ и уже год использует его в своей семье. Интересно, что изначально Янис относился к идее покупки электромобиля крайне скептически. По его словам, он долгое время не рассматривал такой вариант и был уверен, что подобный транспорт не подходит для жизни в сельской местности. Ситуация изменилась после того, как семья узнала о существовании программы поддержки ЭКИ. Именно возможность получить существенное софинансирование заставила серьезно задуматься о покупке. По словам Яниса, без программы поддержки семья вряд ли решилась бы на такой шаг. Стоимость приобретенного автомобиля Renault Zoe составляла около 9 тысяч евро. Благодаря поддержке для многодетных семей и дополнительной компенсации за сдачу старого автомобиля на утилизацию, большая часть расходов была покрыта из программы поддержки. В результате собственные вложения семьи составили примерно 2000 евро. Янис отмечает, что именно такие программы позволяют обычным семьям попробовать новые технологии без чрезмерных финансовых рисков и самостоятельно убедиться в их преимуществах. Напомним, что сейчас в Латвии открыта новая программа поддержки покупки экологически чистого транспорта. Размер государственной помощи может составлять от 3000 до 9000 евро, а для многодетных семей предусмотрена дополнительная поддержка. Подробнее об этом можно почитать на сайте eki.lv. Полную версию программы с участием Яниса Зирнейтиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. Līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
6: Алиса Плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelas.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мец, давай.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли.

Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Фитю на душе розсипає.
1: Точное время 16 часов.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Белые кроссовки хороши ровно до того момента, пока после очередной стирки не обнаруживается неприятный сюрприз. Вместо белоснежной обуви получаем желтые разводы. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня простые, но полезные советы будут от опытных хозяек о том, как вернуть белым кроссовкам прежний вид. И начнем с того, почему вообще появляется эта желтизна. Причиной может стать слишком горячая вода, остатки моющего средства, жесткая вода и даже сушка под прямыми солнечными лучами. А теперь о том, как это исправить. Можно смешать перекись водорода с водой в равных пропорциях, нанести на пожелтевшие места на 20-30 минут, а затем хорошо промыть. Или соду и лимонный сок смешать до состояния пасты, нанести на пятна примерно на 15-20 минут и смыть. Еще один домашний помощник – обычный уксус. Его тоже смешивают с водой один к одному, наносят на ткань, оставляют примерно на полчаса, а после хорошо прополаскивают. А для подошвы и небольших загрязнений можно попробовать обычную белую зубную пасту, пасту без красителей и крупных абразивных частиц, нанести, аккуратно потереть старой зубной щеткой и смыть. И помните, белые кроссовки рекомендуется стирать при температуре не выше 30 градусов, использовать мягкое жидкое средство, а после стирки сушить в тени в хорошо проветриваемом месте. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть обувь служит долго, не теряя белоснежный вид.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: В августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

завтра дождись меня, через дожди храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

0: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните 654-22-322. Ализа плюс бюро находок.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

А что касается дождя, пока вроде бы как он поутих в нашем городе, но вот зато ветер разгулялся не на шутку, да подгоняет так, что опоздать куда-либо – это уже без шансов. Ну а если кроме шуток, если вы все же куда-то собираетесь сегодня пойти или поехать, то, уважаемые слушатели, будьте осторожны, такие порывы ветра, они опасны тем, что и предметы могут, и деревья в воздух поднимать, так что аккуратнее оглядывайтесь на всякий случай. Ну а я, Юлия Сергачева, доброго вечера всем желаю вновь, друзья мои. 17 часов и 4 минуты – это наше с вами время. 22 августа, погода сегодня без настроения, но если и вы где-то его потеряли, вдруг... Обращайтесь, будем искать вместе. Программа поздравлений началась. 4 часа будем говорить о хорошем исключительно для любимых. Если вы готовы поздравить или готовы привет передать, и только ждете моей команды, что все готово, звоните уже можно. 654-2500. Номер прямого эфира. Наше вечернее субботнее общение может происходить и в смс-формате. Пишите 2020-1016, 2020-1016, в WhatsApp и Viber тоже. Или на сайте поздравления размещайте.

0: эфире программа поздравлений. 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: В Даугавпилсе свои

0: Дверь открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
3: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: А программу поздравлений открывает сегодня юбилейная дата 65-летия. Иванов Аркадий, принимайте поздравления от ваших детей и внуков. Папочка, с 65-летием тебя поздравляем, любимый наш. Ты наша опора, наша сила, самый надежный человек в жизни. Спасибо тебе за все, за заботу, за советы мудрые и за твою бесконечную любовь. Пусть здоровье будет крепким, пусть сердце будет спокойным, пусть каждый день приносит радости. Много-много, мы тебя очень сильно любим. Иванов Аркадий, если вы слышите, уважаемый именинник, мы тоже вас поздравляем от души. Наслаждайтесь каждым моментом и никогда не думайте, что лучшие годы позади. Самое интересное впереди, и это точно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Доброго вечера, Татьяна, и вам. Сегодня погода и нас не балует. Но я всем желаю искренне от души хорошего настроения. Передаю привет тете Настеньке в Даугавпилсе. Татьяна из Валмиры. Анастасия, я надеюсь, вы узнаете. И не только от нее, лишь привет сегодня для вас. Сборная солянка в одно мгновение. Удвоенная улыбка и крепкого здоровья вам, Татьяна, пожелала. Позитива, тепла мы, конечно, подхватываем. И песню попросила. А можно ли, пожалуйста, у природы нет плохой погоды? С этим согласна. И песня, конечно, у нас есть. Если есть, то всегда можно, но практически всегда. Есть еще привет. Ведущие радио Алиса Плюс, слушатели, здравствуйте. А можете передать нашей дорогой, любимой Анастасии Дрозд хорошую песню? Вот очень даже хороший музыкальный выбор уже готов, звучит. А в пожеланиях радостного настроения, бодрости духа и здоровья. Мы очень тебя любим, наша дорогая. Всем слушателям радио хорошего настроения, добра. И если с погодой не повезло, пусть на душе всегда будет тепло.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, есть прямо сейчас важная информация, которую я постараюсь донести. Сегодня утром в микрорайоне Химия около трамвайного депо видели собаку, похожую на самоеда, песочного окраса, на вид дружелюбная, на ней красный кожаный ошейник. Если вы потеряли похожую собаку, возможно, она до сих пор находится в этом районе, но информация, повторюсь, поступала только лишь утром. Собаку просто заметил наш слушатель, она находится не у него, поэтому разглашение его контактов не было получено, разрешение на разглашение этих контактов. Но имейте в виду, вдруг вы потеряли, и это какой-никакой ориентир. А если кто-то из вас, друзья мои, владеет более обновленной, свежей информацией о местоположении собаки, размещайте объявление на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
0: В эфире программа поздравлений.
2: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Krūtīt sustavi. Dūmājiet, ja tak perimēni pagodi? Pažalūj, eto povod obratītsa v kliniku Balta. В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
0: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А тем временем наши слушатели, кто чем занимается, кто-то готовит, кто-то около телевизора и на фоне радиоприемник играет, и песню заказали, будет обязательно чуть позже, и поздравление уже готово. И вот, к примеру, наш слушатель, который тоже не признается, как его зовут, он собирается домой, куда-то все-таки ездили. Прогноз погоды, видимо, вы не то что не смотрели, он вас не испугал, и как только вы сообщили, что у вас наушники в ушах, радио Алиса Плюс в приложении настроено, вы слушаете нас, под музычку-то веселее ехать. Но веселье, в кавычках, у вас еще и в трамвае происходит. Вот вы пишете, а я уже в трамвае, еду в сторону дома. И пока мы еще не тронулись, мы вот просто стояли на одном месте, и вот так качало, что можно было присесть в Даугавпилсе, а встать где-то на Луне. Вы, конечно, себя... Юмор юмором, но доброго вам пути, берегите себя, чтобы доехали, отписались и без происшествий. А вот теперь поздравление с днем рождения готово. Татьяна, вас поздравляет семья с днем рождения. И помнится, вчера мы поздравляли вас с этим праздником, Татьяна. Но кто же может запретить продолжать праздновать и продолжать этот банкет? Только песню, которую для вас выбрали, Татьяна, мы не то, что вы не нашли, у нас ее просто нет. Но мы ваш вечер без ритма музыкального не оставим, так что не надейтесь. С днем рождения, наша любимая Танюшка. Много счастья, всего самого прекрасного желаем от семьи. Танечка, для вас вас очень сильно любят. Будьте счастливы и здоровы, а остальное, все вами желаемое, все самое хорошее, пусть прилипнет как магнитом. С днем рождения!

0: слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А присоединиться к программе поздравлений можно разными способами. Я расскажу о них и буду это делать периодически, напоминая, если вдруг вы, ну мало ли, вот впервые оказались на волнах радио «Алиса Плюс» и хотите близкому человеку что-то приятное сказать, чтобы этот мрачный день хоть как-то разукрасить. Можно песни разукрасить. Если вдруг сейчас ваши гаджеты у вас в руках, и вы решили взглянуть на время и проверить, который же час, 17:30, а еще можно к нам и дозвонить. 654-25-00. Набирайте, поздравляйте, делитесь вашими впечатлениями, кто что отмечает, у кого какое настроение. 20-20-10-16. Его мы можем прощупать и по вашему музыкальному выбору. Главное, сообщайте, пишите. СМСки долетают к нам со 100% вероятностью.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алисе Васильковой от бабушки Аллы и Тамары привет. И привет не только лишь в пожеланиях хорошего вечера, выходных прекрасных, вот это вот все, несмотря на погоду. Сегодня праздник, самый главный. И Алиса Василькова, если вы нас слышите, вам пожелали светиться от счастья. Ты наше счастье, наша дорогая, самая любимая внученька. Мы тебе шлем поздравительный привет. Мы хотели бы пожелать тебе только лишь радости и везения. Желаем быть такой же красивой, веселой, обязательно счастливой, чтобы люди тебя окружали своей теплотой, чтобы ты их согревала своим обаянием и улыбкой. Мы тебя обнимаем, любим, гордимся тобой. А все еще будет самая счастливая, самая хорошая Алиса у вас 100% только впереди. С днем рождения!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Привет, привет, привет. Я к вам только на минутку зашел, а уже с вами завис практически на полчаса. Вы знаете, Эдгар, вы оставайтесь с нами на подольше, до 9 вечера. На всю программу поздравлений мы никому не скажем. Но работа у вас такая, судя по сообщению, что в телефоне долго-то и не позалипаешь. Привет всем друзьям от вас в Даугавпилс и всем коллегам, которые, как и у вас, вот у которых, как и у вас, километры, они пролетают перед глазами. Передаем огромнейший привет. Привет всем, кто сейчас за рулем. Эдгар, вам тоже от нас привет. Мы желаем вам зеленой волны, свободных, безопасных дорог, без гвоздей, жезлов и хорошего настроения вам в пути вместе с музыкой.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 100% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
4: Алиса Плюс.
5: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
6: Сообщения летят и летят, и среди них наши слушатели вот как-то вот так оперативно сообщают об обстановке в городе, в Даугавпилсе, местами уже даже написали, на дороге повалены деревья. Так что, друзья мои, будьте осторожны, если находитесь на улице, обращайте внимание на поваленные деревья и ветки и выбирайте безопасный маршрут. Ну а я подхвачу сообщение с желанием найти свою вторую половину. Мужчина познакомится с женщиной из Даугавпилса. И вчера такое сообщение приходило, но, видимо, еще не нашли, поэтому мы сегодня это все прямо сейчас донесем до слушательниц. Познакомлюсь с женщиной из Даугавпилса от 35 до 45 лет. Контактный номер телефона 26 736 331. 26 736 331.
5: В эфире программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Антонина Сельченкова звонила подруге Рае Богдановой, музыкальный сюрприз с приветом приготовила и пожелала, чтобы у подруги настроение не портилось всю следующую неделю. Вот этот подход мне нравится. Что нам только на сегодня, да? Мы на всю неделю замахнулись. Раиса, получите, распишитесь. Песня уже в эфире, пусть настроение действительно на высоте будет.
2: Я буду пламенем наших свеч.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Иванова Аркадия сегодня дети и внуки поздравляли, а вот жена Татьяна впервые. Любимого мужа хочу поздравить, любимого самого с 65-летием, с юбилеем, с таким возрастом, когда уже все знаешь, когда все умеешь. И все равно умеешь удивлять при этом. Дорогой мой, ты у меня мужчина с опытом, с харизмой, отличным чувством юмора, особенно когда шутишь надо мной. Желаю тебе здоровья, крепче, чем твой характер, энергии, как будто бы тебе снова 30. А настроение, чтобы каждый день ты проживал в кайф и с удовольствием. И помни, ты не стареешь, ты переходишь просто в статус элиты. Я тебя очень сильно люблю. Аркадий, с днем рождения вас еще раз, с юбилеем.

0: где нас нет.
1: 17:56.
0: В горах лежит снег.
1: А кто-то к нам звонит. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Юлечка.
1: Добрый вечер. Вы такую паузу выдержали. Я уже думала, все, трубку кинули и пиши пропало.
2: Да, не, я никогда не бросаю. Я жду всегда вашего звоночка.
1: Ой, вы вовремя. Час вот завершается первый. Это Раиса, судя по всему, да?
2: Да. Тоня мне рассказывала, так я и хохотала. Она видела во сне, что на сцене мы поем, а ей на кот Кешка задними лапами аплодирует.
1: А вы знаете, поскольку мы сейчас в прямом эфире, этот сон услышали все. А может быть, кто его знает? Может быть, будем и концерт с вами давать. Как запоем сейчас какую-нибудь песню? Какую хотелось бы услышать сегодня, Раис?
2: Это я хочу передать своей Тонечке огромный пламенный привет, здоровья, удачи, благополучия и хорошего настроения тоже на целую неделю. И песенку «Эти глаза», колдун Дима.
1: Эти глаза так кружат голову, да, но я, конечно, не буду на ваше место посягать. Вы же у нас две певицы, поэтому будем петь буквально через несколько секунд, как только послушаем другую совершенную вещь. Очень сильно просили, Жанночка, ловите эту песню. Ну а в начале следующего часа эти глаза не против, напротив, это другая, конечно, песня, но будем слушать «Пошла искать колдуна».

18 часов уже. Вот это мы быстро, конечно, летим. Доброго вечера, друзья. Мы в ритме выходных, наверное, летим. Вот как они пролетают, так и наша программа поздравлений. Всех в новом часе приветствую вновь. Юлия Сергачева снова у микрофона. Программа поздравлений, конечно, продолжается. И по традиции я напомню, что ваши добрые слова, они сами просто так до адресатов не долетят. Им нужна ваша помощь, так что вы смело набирайте номер нашего прямого эфира, дозванивайтесь и озвучивайте 654-25-00. Либо же еще один вариант, как альтернатива, если нет у вас говорить возможности, пишите 20-20-10-16, WhatsApp и Viber тоже активны, или на сайте alisaplus.lv заявки на поздравления размещайте, а я пока колдуна запущу.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Юльчик, привет. Отличного субботнего настроения всем. Надеюсь, что эта погода не влияет на настроение слушателей. И то, что скоро осень, господа, это тоже не влияет на настроение. И вы знаете, Янис, я вам отвечу сразу, что такая погода, особенно если еще и дождь вот этот вот, то идет, то не идет, это такая прекрасная возможность поговорить в собственной квартире. Быть может, это кто-то делает очень редко. И если у вас есть любимая жена или любимый муж или любимая дочь, сын, да кто угодно, и вы в силу своей занятости и работы, быть может, пересекаетесь настолько редко, что даже та самая минутка утром, когда вы пьете кофе, вот это, мне кажется, погода всегда способствует сближению и только лишь ему. Сегодня ветер, пишет Янис, действительно подгоняет так, что опоздать просто невозможно. Янис, да и куда нам субботним вечером опаздывать? Всему свое время, и время пусть с удовольствием проходит у каждого из вас.

0: stāstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: Добрый вечер, Алиса Плюс. Я к вам за песней обратиться. Пожалуйста, можно услышать Филиппа Киркорова «Давно все хорошо». Ох, это, конечно, лирика, очень чувственная песня, ранимая история в которой. Может, даже кто-то узнает в ней и себя. Слушайте, все-таки погода влияет на ваши музыкальные вкусы этого вечера. Но, как всегда, в этом сообщении был посыл просто послушать. Давайте послушаем.
9: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: эфире программа поздравлений.
1: А чтобы добрых слов прозвучало как можно больше в рамках программы поздравлений до 9 вечера, я напомню, как вы можете к нам присоединиться и их озвучить как в прямом эфире 654-25-00, так и остаться за кадром, прислав смс-сообщение. Номер 20-20-10-16, он же Viber и он же WhatsApp. Вот в WhatsApp Рита пишет из Елгова: Юлечка, привет, хорошего всем вечера, прекрасного настроения, несмотря на такую погоду и многоточие. Вы знаете, Рита, погода лично на мое настроение, она никогда не влияла. В том случае, если ты, конечно, дома, и тебе никуда не нужно идти. Но на работу добраться мне повезло без экшена. А вот обратно, может быть, и имеет смысл остаться здесь с ночевкой. Есть музыкальное желание, если кто-то из наших слушателей уже наизусть вызубрил песню Светланы Лободы «Не мешай», это все не мое желание, Володь. Приятного вам прослушивания, уже звучит.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncerta zālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Алиса Плюс, здравствуйте, вечера доброго. Привет, Айвору Вангу. Организуем вопросительный знак, организуем восклицательный. Айвор, вас очень сильно любит Катя, и только лишь она. О ком вы там еще могли подумать? Она, кто же еще? А мы только из баньки пришли. Ай, так, слушайте, Айвор все-таки уже приехал. Поздравляем, а что же вы, Катенька, молчали-то? Песню хотим послушать после баньки легкого вам пара «Одинокий мужичок за 50». Ну, конечно, вы по первым нотам уже могли ее узнать. Хорошего вечера!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Уважаемые слушатели, поскольку ветер продолжает только усиливаться, вот в ближайшее время в Даугавпилсе особенно сильные порывы ожидаются сегодня вечером ориентировочно до 20.00. И скорость этих порывов она может достигать до 30 метров в секунду. Так что соблюдайте осторожность, по возможности ограничивайте передвижение в период усиленного ветра. И также возможны осложнения дорожного движения, падение тех самых веток, деревьев, других предметов. Если вы находитесь на улице, то будьте особенно внимательны и избегайте нахождения рядом с деревьями, с какими-то конструкциями или неустойчивыми объектами. Берегите себя.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Я хотела бы попросить у вас песню «Обещаю не плакать», но так она мне нравится именно в исполнении не оригинала. Помню, что у вас есть LJ, с кем-то там пел. Есть, конечно, Мария. Приятного вам прослушивания, но только же не плакать, правда?
2: Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, дорогая Алисочка с Полиусом. Весь день получился сегодня у меня в дороге. Весь день сегодня шел дождь. Я не знаю, что мне хочется послушать, но что-то определенное в исполнении Мота. Заранее благодарю, если не знаю, что хочу послушать, но знаю, что эта песня будет «Август, это ты». Ах, вы хитрые какие! Песни есть, конечно, будет звучать прямо сейчас. Приятного прослушивания.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00, напомню, номер, который принимает ваши звонки. Звоните в прямой эфир, поздравляйте, песни выбирайте, заказывайте просто так или какому-то определенному важному поводу или событию. 20-20-10-16, сюда уже направляйте смс-сообщение в WhatsApp и Viber. Или оставляйте поздравления у нас на сайте alisaplus.lv. Слушатели пишут, что от ветра даже радио Алиса Плюс пропадало на пару секунд, но мы слушаем, наслаждаемся. Наслаждаемся песнями и еще одну песенку заказать хотели бы. Можно, пожалуйста, группа «Винтаж», песня «Манго». Конечно, можно. Спасибо, кстати говоря, что написали, что где-то там у кого-то что-то пропадало, радиосигнал. Если что, пишите. Спасибо за информацию. Ветер оборзел просто в край, но скажу, что я здесь, я у микрофона, все как всегда, до 9, ветром меня не унесло.
2: Нету шансов.
1: Пусть и с вами все будет хорошо, берегите себя. Вдруг кто-то собаку решил выгулять вечером, будьте осторожны.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Привет любимому радио, и я даже и не удивлюсь, если здесь в погоде что-то будет сказано. Сижу дома, наблюдаю за этим Армагеддоном, и раз уж погодка шепчет, то и песню у вас хочу попросить. Все равно уже на радио «Алиса Плюс» слушаю вас. Спасибо большое всем, отличного вечера. Дискотека «Авария неба» и для вас в эфире звучит. Друзья мои, если хотите сообщить, вы кивните, моргните, а лучше пишите. Пишите 20-20-10-16, какую песню вам этим вечером организовать, чтобы разукрасить эту серость.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelas.lv.
0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята, жизнь продолжается.
0: Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Юля. Мы хотели бы тоже прильнули к радиоприемнику, присоединиться к вашей эстафете передач приветов и всего самого наилучшего. Хотели пожелать этим вечером Айвару и Катюше. Это, судя по всему, ваши друзья.
2: Рождает чудеса.
1: И песня уже известна. Любовь рождает чудеса. Катенька, пусть это чудо у вас сохранится на долгие-долгие года.
2: Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, здравствуйте. Очень любим слушать ваше радио. И с самого начала программы поздравлений пишет Ирина, мы с вами. Вот песня звучала Димы Колдуна, и вы сказали, чтобы колдун как-то наколдовал, и вся эта непогода ушла из Даугавпилса. Так вот, она пришла к нам. Мы вам передаем привет, соседи ваши из соседней страны. А можно нам привет, пожалуйста? Мы вас слушаем, мы вас любим. И, судя по всему, да, непогода бушует не только в Латвии. Будем надеяться, что стихии, оно все-таки смилуются и утихнет. Я еще одну заявку музыкальную подхвачу. Вам хорошего вечера, берегите себя, и я уже в сотый раз повторяю, не выходите без надобности на улицу, потому что можно оказаться в другом городе, судя по этим парам. Алиса Плюс, привет! Можно ли послушать песню? И даже не можете вы нам отказать, потому что мы вчера подслушали, пишет Ирина, что у вас объявилась Горгона, новинка от Люси Чеботиной. Давайте и сегодня вспомним, о чем же она там пела.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Программа поздравлений.
1: А вот и два часа программы пролетели на одном дыхании. 19:01 и... Слово пролетели, судя по погоде, мне уже как-то не очень нравится. Друзья, всем еще раз привет. И тем не менее, я приглашаю вас, всех, кто около своих радиопередатчиков, всех, кто на волне радио Алиса Плюс, слушает через наш сайт alisaplus.lv или через наше приложение. Можете оставаться в качестве слушателей, а можете принимать участие и слушать песни, которые нравятся вам. Если сегодня кто-то что-то празднует, сообщайте активнее. Два часа пролетят незаметно. Номер прямого эфира, принимающий ваши звонки, остается прежним. 654-25-300. Звоните или пишите 20-20-10-16 смс, вайбер, ватсап.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Алиса Плюс», передайте семье Ивановых привет огромный от Гриньки. Сегодня заслуженный выходной. И вы знаете, дорогая наша любимая радиокомпания «Алиса», хотим поделиться радостью. Мы сегодня на том берегу, как раз-таки у этих самых гостеприимных Ивановых. И отдыхаем, несмотря ни на что, ведь с друзьями, родными так хорошо. Хочу всем пожелать хорошего настроения, даже несмотря на то, что творится сегодня в нашем городе на эту непогоду. Если в сердце огонь, то никакая непогода его просто так не потушит, а только лишь разожжет еще больше. Гринька, хорошего вам вечера!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята, жизнь продолжается.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Михаил написал, говорит, хочу друга поздравить с днем рождения.

0: Елена присоединяется, Вячеслава Егорова. Будем поздравлять сегодня день рождения, не юбилейная дата, но, тем не менее, самое главное среди пожеланий, это, конечно, самого крепчайшего здоровья, железной выдержки, настроение всегда развеселого, и чтобы с каждым годом новым жизнь становилась только интереснее, чтобы всегда была возможность. Вот чего вам захотелось, чтобы все у вас было. За новые победы можно уже поднять бокал. Пусть все будет хорошо. С днем рождения!
1: Чего хотят мужчины?

0: Программа поздравлений.
1: И снова к нам слушатель обратился с желанием познакомиться, и почему бы не увеличить эти шансы? Познакомлюсь с женщиной из Даугавпилса от 35 до 45 лет. Если и вы тоже в поиске своего спутника жизни, быть может быть и судьба вам в помощи. Прямо сейчас два раза на всякий случай повторю контактный телефон 26 736 331 26 736 331.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
6: С днем рождения, день праздничный. Оленька Куприян отмечает свой Новый год жизни. Ольга вас поздравляет, Айна, скорее всего, ваша хорошая подруга. Чтобы здоровье всегда позволяло быть активной, написала Айна в вашу сторону. Чтобы любимые люди собирались чаще рядышком, и не только лишь по поводу, но и без. Чтобы каждый день, каждый месяц приносил что-нибудь приятное, что-то долгожданное. А еще желаю уверенно двигаться к целям. Обязательно их ставь перед собой. Получай удовольствие от результатов. И всегда находи причины гордиться собой. Ольга, поздравляем вас с днем рождения. Живите как в сказке. И пусть жизнь бережно исполняет все ваши самые добрые пожелания.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу свою сестренку Любочку Белонюшных поздравить. Сегодня 70 лет, у нее юбилей. Люба поздравляет вас, сестра Тоня. Дорогая моя, самая-самая родная, 70 лет тебе сегодня исполнилось. Такая красивая вершина, с которой все видно по-другому. И при этом сердце, оно же все так же молодо бьется. Главного пожелать хочется, как всегда. Здоровье пусть будет надежным спутником. Пусть каждое утро начинается с хороших вестей. Ну и, конечно, пусть дом будет полной чашей, а в нем всегда пахнет пирогами и счастьем. Алиса Плюс, а мы хотели бы на двоих попросить у вас песню послушать. О нашей мамочке. И поздравить ее с рождением таких прекрасных дочерей. Конечно, Журга в эфире.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Очень просили поздравления в эфир озвучить именно к этому времени. И мы надеемся, что именинница, которой сегодня 85, Вилкина Вера Михайловна, если вы слышите, в Резекне вам привет. Поздравления для вас от вашей племянницы Наташи. 85 – это юбилей мудрости, такой юбилей жизненного опыта, ценных знаний. Чтобы ничего не огорчало, хочется пожелать вам, чтобы ничего и никто не забирал у вас силы, пусть они только появляются. И, конечно, здоровья вам. Пусть все приносит радость, отменного самочувствия и еще долгих-долгих лет жизни с юбилеем.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
4: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы решили порадовать нашу подружку, как вы уже все понимаете, Антонину. Это из Риги. Вам, Тонечка, привет. Летит тоже по ветру. Хорошего вам настроения. А чтобы оно усиливалось, улучшалось, для вас песня. Это группа «Чай вдвоем». Хорошего вам вечера.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Желание послушать песню группы «Нэнси Отель» от Вячеслава прилетело. Вячеслав, будем слушать. А я напомню, друзья, жаркие ваши признания, приветы с песнями, слова благодарности, поздравительные тирады, любой радостный, в общем, повод. Сообщайте о них. 654-25-00. Звонки, конечно, принимаются. И будут еще приниматься. Ой, как долго. У нас целый час с запасом. И еще чуть-чуть. До 9 часов вечера. Программа поздравлений в эфире на радио «Алиса Плюс». Или пишите активнее. Не забывайте имена. Кому передаем, кого поздравляем. От кого тоже очень важно. 20-20-10-16. Вайбер, WhatsApp.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: с одной влюбленной.
1: Программа поздравлений.
2: Алиса Плюс, а успеем ли мы послушать песню? Еще и не одну успеем. Вы взгляните на часы. 19:53 только лишь до 9 вечера. Ну, где-то до 20:50 все-таки минуток на 10 программа поздравлений сегодня сократится, чтобы мне по ветру лететь не пришлось. Все-таки не погода-то такая, да? Вот на 10 минут буквально сократим. И смело пишите, что вам хотелось бы послушать. 20-20-10-16, напомню еще разок, и не последний. СМСки принимаются, звонки, естественно, 654-25-00. Если вам лично, своим голосом, что приятнее вдвойне, кому-то что-то хотелось бы сказать или поздравить, прямо сейчас набирайте знакомый номер.

0: эфире программа поздравлений.
1: А наши радиослушатели, они, конечно, с юмором. Я люблю таких людей. Как только объявила, что на 10 минут эфир раньше закончится, все сразу написали, будем продлевать, значит, до утра. А чего по ветру-то в такой опасной обстановке в сторону дома направляться? Ох, друзья мои, пишите прямо сейчас, если что-то кому-то хотели сказать или звоните. В новом часе я еще разок всех поприветствую с удовольствием. И наши контакты, как с нами связаться можно и друг другу доставить радость на волнах 101.6 FM, я вам еще раз расскажу. Варя.

0: эфире программа поздравлений.
1: И вот буквально через несколько секунд так и будем хором все дружненько кричать «Поздравляем!» Ну а для начала доброго вечерочка, как было в той песне «Пластиночка», да? Программа поздравлений, она, конечно, продолжается. Я всех буду рада услышать, всех буду рада увидеть в сообщениях, в смс-посланиях 20201016. Ничего не изменилось. В WhatsApp, в Viber этот номер тоже ваши смс-ки подхватывает. И, кстати говоря, на сайте пока еще есть возможность разместить поздравления. Не упустите ее. Заходите alisaplus.lv, фиксируйте все ваши праздники, сообщайте о них нам. А мы сообщим об этом в эфире, подарив большую радость имениннику, быть может, который уже заждался. Ну когда же меня соседка Люда-то поздравит? Можно еще и дозвониться в эфир. Это мой любимый способ. 654-25-00. А мы продолжим, конечно, с праздника. Олег Писецкий, если вы слышите, с днем рождения мама поздравляет вас. Мама Нина, сестра Ира, отец, вся большая дружная семья. С новым витком возможностей, с новым годом жизни. Пусть энергия в вас просто бурлит ключом, никогда не иссякает. Желания пусть исполняются, возможности способствуют исполнению всех желаний, а жизнь она просто радует простыми и важными вещами.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, а я тоже хочу поздравить, пишет Раиса, Тонину сестричку. Любочку, с днем рождения. Пожелать всего хорошего, доброго, благополучия, здоровья, долголетия, улыбок и всего самого наилучшего.

0: Любонька, мы вас снова поздравляем. Окружайте себя красотой, принимайте заботу близких. И знаете, что вы для них бесценны. Счастья вам огромного и долгих-долгих радостных лет. С днем рождения!
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
2: СМС WhatsApp Viber

наслаждение течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил, свое

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет, радио «Алиса Плюс». Мы хотели бы порадовать своим уже приветом семью Маргиевич, бабушки Наташи и Ани привет, и поздравить Анечку с прошедшим днем рождения. Мы, Ивановы, очень рады, что сегодня все у нас собрались. А можно песню Филиппа Киркорова «Раненый»? Вы еще спрашиваете? Конечно, можно! Анечка, вас с прошедшим праздником. Пусть у вас все ладится и в делах, и в личной жизни.

0: Программа поздравлений.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
4: 101.6 FM.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Олега Писецкого, вновь все любящие вас, Олег, люди, поздравляют с днем рождения. Мы очень любим тебя, Олежка, дорогой наш друг. Поздравляем с праздником. Желаем тебе крепкого здоровья, верных людей рядом и гармонии в душе. Что еще нужно для счастья? Но если чего-то не хватает, пусть обязательно прибудет. Спасибо, хотим сказать, за твою надежность и годы нашей дружбы. Пусть все твои планы легко становятся реальностью. Каждый день дарит радость, уверенность в завтрашнем дне. Мы тебя очень сильно любим. Олег, как вы думаете, какой музыкальный подарок на этот раз, но уже ваши друзья выбрали?
6: Все не то.
5: Хотят напомнить, что 3 сентября очень близко, но песня-то о любви, о какой сезонности можно говорить. С днем рождения, пусть вам эта песня только наслаждение принесет.
7: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих

0: Марсель.
1: Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А две музыкальных паузы у нас заряжены на выходе. И готова Чепик 5 минут назад исполнить свою версию песни, которая многим полюбилась. И до сих пор ее выбирают наши слушатели. Светлана, дождитесь, будет обязательно. И также Александра, к вам обращаюсь. Бурито сразу после Чепика обязательно споет. Юлечка, здравствуйте. С предпоследними выходными лета. И прямо заскрипела на груди. Потому что, да, на следующей неделе лето мы с вами будем провожать, сказав ему аривидерчи. Ну а пока август продолжается, он, конечно, не похож на август, судя по погоде, но не будем больше эту тему затрагивать. Все-таки представим, что на улице хорошая погода, солнечно, но солнечно только внутри нас, и это самое главное при любых раскладах. Поставьте, пожалуйста, песню «Бурито. Сны наяву». Буквально через несколько минут вот Чепик сначала споет, а потом мы окунемся в эти сны.
0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. Смс WhatsApp Viber.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юля, добрый вечер. Как давненько мы вас, ну это в кавычках, я надеюсь, Денис Светланову написали, не беспокоили. Беспокойте чаще, по возможности пишите. Но сегодня особенный привет. Денис и Светлана передают всем привет, но у них же такая дата. Практически 5 лет совместных. В сентябре обязательно напишите, будем поздравлять. Ну а пока, конечно, мы с праздником вас поздравляем. Денису и Светлане привет от нас, музыкальный привет. Песня продолжит этот эфир, 59 месяцев вместе. Мы желаем, чтобы эти бабочки в животе порхали у вас всегда. И дата только множилась. Вишневая любовь для вас. Поздравляем. А теперь крепкие объятия и не менее крепкие поцелуи.

Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Со связью с вами опять я. На связь, наверное, да? Катя из Эдинбурга пишет нам. Давненько я к вам не заезжала. А уж сколько не писали, я даже не знаю, как вообразить, сколько прошло. Даже не месяцев, а может быть и лет. Большое спасибо вам за компанию в такой прекрасный вечер. Потихоньку доделала уборку. Видите, как хорошо. Надо было раньше чуточку писать, чтобы уборка проходила под песню любимую. Но, быть может, вы так увлеклись процессом, что не успели. Хорошего вам вечера. Отдыхайте теперь, друзья мои. На сегодня программа поздравлений, пожалуй, закругляется. Я, Юлия Сергачева, искренне благодарю, что стали ее частью и частичку своей души каждый из вас вложил в эти 4 часа. Добрых вам выходных, и пусть непогода и ветер сбавляет свои обороты. Спасибо, услышимся на волнах 101.6 FM. Ну а теперь пока.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

сведен как число сигарет, как часы на башне городской забили в унисон, стрелку музыканты у двери.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

любить не поздно, никогда. Поклонников река,

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

Вчера еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

уже давным-давно все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?